0: кормлю, пока ты чапаги. Слева меня будет Алика, вас Айвори будет Лайна. Мы все Магани, Кэсси Чатра, Альпини Магани.
1: Ah, belum, cik. Kenapa, eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.
2: Hei, muda zaman sekarang ni.
1: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?